0: внимание. Ржавый. 17. Рассвет. 5. 9. Добросердечный. Возвращение на родину. 1. Товарный вагон.
1: Доброе утро, солдат.
2: Я жду приказаний.
1: Излагаю суть миссии. Устранить и изъять. Без свидетелей.